0: нормально. Так, внутренний код, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.